мир скатан по головок. Кайп че смогу, кайп пронощенга босс. Туш тебя вискас-ляйскас не бьет. Пацлайка снова обжалу